0: цудовных, пригніших важней крестних от із чорних лімузинів школу к тебе йдет проповідь.
1: Іди на урок, принеси ему денег.
0: Подряд гудяй верит Путина лучшему в богатство галерия. Поезд сделает, не замеет митинга.
1: Протест!